кней старшим фигурам на гвездном небе суша ведны муж. А шмога культуры тоштен небеский регион звизую зведу, дайо се яднорье роскващь. Гаш ё се суинсо ближуо ведному мужою, ё кротко нато следовао дешчове цас. Пшет уже 20 летами ё тому так было в цасу пезные зимы. Пежинцашнем календарю некак кэнс януара, захопинг февруара. На близком Пецачу, а в околности Срежнего мэрия, это было лето об лето цас интенсивного дежча, а зимского пелаша.